0: ой, цица СМС та чип.
1: Сад. Нилкюлен мигом на нём садишь лад.
2: Эс, латуплад.
3: Мариген.